мне б только бы живым остаться и друзей не потерять. Мама, мама, помолись за меня, я вернусь к тебе не скоро, и на этой линии огня я могу сгореть.

сирени голубой. И даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине, может быть. Страшнее страшных пугал, красивым честный путь. И нам в наш тихий угол беглянки не вернуть. От знамени псаломщик в цилиндре на боку, большой костлявый тощий зайдет попить чайку. На днях его подруга ушла в веселый дом, и мы теперь друг друга, наверное, поймем. Мы ничего не знаем,

Песню вырвет мука, так старая она. Разлука, ты разлука, чужая сторона. Разлука, ты разлука, чужая сторона. Разлука, ты разлука, чужая сторона.

ушла, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она, разлука ты, разлука, чужая страна.

разрывая глотку.

0: вернусь домой. Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Как-то сегодня особо тревожно в лесу, беспокойно в стае, и даже щенки не балуются. Утром видал за опушкой сестрицу лесу, не в себе рыжая, тоже плутовка волнуется.

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно – до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

воздастся мерой за меру, и зайдешься весь. Попомнишь меня серого, еще вспомнишь тот лес. Твои же обложат тебя флажками и данью, и пойдешь на стрелка, вот тебе здрасте и до свидания.

0: фасон, реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ах, какая ж ночь была, в серебре луна плыла, самоцветов россыпи.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Миляй. По дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать столь.

выкопали вас всех. У меня есть одна скверная привычка. Никогда не отдам я свою добычу. Что хочу, получу.

небо надо мной плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

0: реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
3: РБВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Радио Шансон представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай, выбирай, выбирай.
8: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: тобой народ.
1: Баловалась вечером гитара тишина, сумерки мерцали огоньками сигарет.

И забытые зимой сочиняли девочки любимых и стихи. И все чаще мамы звали девочек домой.

0: мою, ты часть моей души,
1: ты часть моей души, ты часть моей.
0: И вижу я порой знакомые черты,
1: знакомые черты, знакомые черты.
0: Похожи до дрожи, ты любишь, я тоже. И глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи, как день и ночь, как

0: смысл фраз.
1: Такой же смысл фраз. Такой же смысл.
0: Как будто два крыла. И даже цветом глаз.
1: И даже цветом глаз. И даже цветом.
0: Похожи, да дрожи. Ты любишь, я тоже. И глажу по коже тебя. Но как же мы похожи.

Как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

Она красавица, она отличница и посещает драматический кружок. И даже волосы ее пшеничные всегда уложены в прическу пирожок. Мальчишки бегали, за ней стайками, и я, конечно же, был тоже претендент. И за обедом ей сказал утайкою, что Бубль Гуму дам ей вечером презент.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

музыки, что кружит в тишине, капли станут.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

Убежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари.

0: девочка занос на руках.
1: Дай бог памяти. В каком это году?
2: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
4: Если мы...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

мы растворялись.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.
0: Я думал.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

0: что ничего у нас уже не будет.
1: Не оставим. Не оставим ни малейшего сомнения и не оставим даже крошечки для пессимизма. Все у нас будет и будет хорошо. Давайте с этим постулатом и двинемся в день новый. А календарь нам показывает воскресенье, 20 сентября. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Давай поговорим. Называлась композиция, которая в эфире «Хорошее радио» побывала. Неизвестный паром впереди. Будет еще «Стамбул». А все вернется тоже на «Шансоне» услышим.
0: Неизвестный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем.

жизнь, если не по кругу, то по спирали точно развивается и многое возвращается. Не всегда, но иногда такое происходит. У Таисии Повали, которую слушать будем дальше, в репертуаре песня теперь Ларисы Рубальской, Вячеслава Добрынина «Не забудь». Она называется «На волне хорошего радио». Накануне появилась, и есть возможность оценить сей момент на радио «Шансон».

потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

меньше. Возвращаются все,

хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: На шансоне корабли постоят и ложатся на курс. Не только же у нас корабли. К новинке музыкальной о железных дорогах Афина устроила в интернете конкурс за лучшую историю, которая произошла в поезде, обещает наградить подарком. Ну а в качестве музыкального подарка сей момент на волне хорошего радио «Дикое танго» звучит.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Александр Иванов, группа «Ронда» и песня про любовь на волне хорошего радио. Ну, говорит Александр Иванов, как раз любовь и спорт помогают держаться ему на плаву. И по поводу нового возраста вообще не переживает, не расстраивается. 45 лет на сцене, и совсем ему не сложно. Говорит, еще плюс к спорту и любви, абсолютная вера в себя помогает. И про себя говорит так: «Я офигитель». Вот именно это слово и произносит.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Ударная премьера на Пятом канале.

это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан.

ее вода. Взрослеет дочери, с обедом ждет жена. Да вот беда, да вот беда, всю душу дочерь

0: Новости на радио «Шансон».
1: В Москве 8 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 января следующего года в России запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Как сообщает РИА Новости, под наблюдение попадают 24 вида продуктов. Это наиболее распространенные виды мяса – говядина, свинина, баранина и курица, а также рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа и макаронные изделия. Отдельным блоком идут овощи. Если мониторинг покажет, что рост цены обусловлен объективными факторами – сезонностью, удорожанием логистики или сырья, меры, скорее всего, приниматься не будут. Если же будет выявлено спекулятивное завышение на каком-то из этапов, у государства появятся основания для точечного реагирования в рамках уже существующих полномочий ФАС. Оценки за поведение школьников планируется повсеместно ввести с 27-28 учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выставлять оценку будут по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Он уточнил, что главная цель этого нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Саморегуляция, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог. Россиянам при изменении личной подписи оформлять новый внутрироссийский паспорт не нужно, сообщили РИА Новости в МВД России. Там добавили, что при обновлении личной подписи менять заграничный паспорт также нет необходимости. Если гражданин не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись, то в паспорте ставится прочерк. Такая практика является стандартной и не делает паспорт недействительным. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, цена юаня 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 12 градусов, ожидается до 20. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

Гроздья рябины, композиция в эфире хорошего радио звучала. Ну, еще чуть-чуть, и рябину действительно можно будет собирать. Как раз в конце сентября, в начале октября. В средней полосе, на Урале и в Сибири, ну, чуть попозже, объяснимо, в конце ноября, когда уже будет холодно. Когда, кстати говоря, холодно, это название следующей композиции, которая звучит на волне шансона. Послушаем вместе в студии радио «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. С приятным выходным вас.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Такая уж наша человеческая натура. Всегда чего-то не хватает, всегда чего-то не достает. И осенью, конечно, хочется побольше тепла. И чтобы жаркие по-настоящему песни звучали, так оно и будет на Лайф-арене 14 ноября, когда Михаил Шафутинский и многие-многие другие артисты придут к нам на танцплощадку «Эх, разгуляй». Возрастное ограничение 12+. Рассчитывайте на несколько часов любимой музыки. Будет отличное настроение и, конечно, будут энергичные танцы.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Санкт-Петербург 104.4 FM.

«Одинокая гармония». Владимир Захаров на волне хорошего радио. Вы помните, что Владимир Захаров не так давно в нашу студию, в программу «Живая струна» приходил, и это был прекрасный старт нового осеннего сезона программы «Живая струна». И вот теперь мы подготовили видеозапись того, что происходило в студии, и на наших официальных страничках в соцсетях, страничках «Шансона», можно запись «Живой струны» уже пересмотреть или, наоборот, посмотреть тому, кто пропустил. А дальше на «Шансоне» звучит песня «Цветная Азия».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: композиция «Сердце на костре» на волне шансона отзвучала. Время появиться в эфире голосу Григория Лепса. Так и знаете, что пару дней тому назад артист представил новую композицию под названием «Кружить». И вышла эта песня еще и с видеоклипом сразу. Ну, а на волне шансона «Без запретов и следов» звучит.
1: Без запретов и следов, а в асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвутся за город.

только б свечи не сжечь карбюратор, или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины.

Скажите ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры. А

шляпу с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не

0: покатились колеса мосты и сердца, или что у них есть еще там?
1: Реклама. В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
3: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 377-7070.
4: Ударная премьера на 5 канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минпросвещение разъяснило правила использования ИИ школьниками. Ученики могут использовать искусственный интеллект для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков. При этом ученикам нельзя выдавать созданный нейросетью текст за самостоятельную работу. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, сообщает РИА Новости. Школьники не могут также передавать искусственному интеллекту конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию ИИ в конкретных заданиях. Россиянам назвали условия выхода на пенсию в 45 лет. Как сообщили в Госдуме, в этом возрасте на пенсию могут выйти только работающие в опасных условиях труда. То есть это возможно, например, для членов экипажей летных судов, для спасателей, части военных и сотрудников силовых структур. Выход на пенсию в этом случае должен удовлетворять списку определенных льготных оснований, включая общий трудовой и специальный стаж. Для мужчин выход на пенсию в 45 лет возможен только в исключительных случаях. Удаление истории чата с нейросетью недостаточно, чтобы полностью стереть данные, которые были отправлены в ходе общения. Это касается и чувствительной информации, в том числе персональных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертное мнение. Надежного способа удаления данных о себе, переданных публичной ИИ-модели, сейчас не существует. Вопрос безопасности должен контролировать сам человек. По возможности нужно изначально исключать в настройках использования данных диалога для обучения нейросети. Однако следует учитывать, что на бесплатных тарифах это может быть невозможно. Реакцию организма на смену погоды можно уменьшить. Как рассказал «Известиям» врач-невролог Алексей Маматов, важными факторами для этого являются адаптация к холоду, то есть разминка организма перед выходом на мороз, регулярная физическая активность, полноценный сон и достаточное количество воды. А вот количество кофеина и алкоголя всегда лучше сокращать, отметил специалист. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве +14, ожидается до +20. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

нам по-всякому нужно, лишь бы действительно было мило. И знаете, что нам говорят? Воскресенья могут быть хорошими только тогда, когда мы хорошо относимся к жизни. Вот так и постараемся поступать. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте. Здравствуйте, барыня. Эта композиция отзвучала. Впереди «Бессовестно счастливая». С ней повстречаемся. А пока «Верю в любовь» на радио «Шансон». Вокруг.

0: Реклама. Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну вот и она, обещанная, бессовестно счастливая, в эфире хорошего радио. У нас еще по плану «Поручни любви» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». Ребята совсем недавно, перед выходными, выступили прямо в ресторане быстрого питания, поддержали акцию, во время которой часть денег от проданных заказов идут на поддержку семейного дома, для того, чтобы дети могли во время лечения не разлучаться со своими родителями. Итак, «Поручни любви» на волне шансона.

0: Реклама. В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября масло традиционное 399 рублей 99 копеек за 450 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
4: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-7070.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто». Южное шоссе 14Б. Напротив ТК «Амбар». Телефон 846-211-1095.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

скрытом, тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас. Забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас одно желание. Утонуть и обо всем забыть, а эту ночь обмануть и до утра любить. А во дне яркий свет до зари. В моих руках утонуть и по глазам читать. Я знаю,

знаешь, я опять в тебя влюбляюсь. В который раз, без времени, без сна. Но я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас одно желание — утонуть и обо всем забыть, а эту ночь обмануть и до утра любить. А в окне яркий свет до зари. В моих руках утонуть и по глазам читать. Я знаю, губ

В нашей жизни все взаимосвязано. Вот наешься варенье и слипнется, ведь недаром по поводу сказано, как аукнется, так и откликнется. И вот какой тебе жизнь представляется, так она, безусловно, и сложится, в равной мере всем предоставляется. Сам не сможешь, само, брат, не сможется. Но если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Ничего просто так не прибавится, пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь свалится, значит, тут же чего-нибудь вспомнится.

0: что угол падения равен углу отражения.
1: Вот такая физика на волне хорошего радио. Но не только этот предмет важен Виктору Третьякову, еще и экономика и менеджмент. В эти выходные весь в делах Виктор Третьяков, не только как музыкант, но и как организатор, проходит его международный фестиваль авторской песни «Третьяковка», уже 14-й по счету. «Венеция» зазвучала на волне хорошего радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.

0: «Кралечка» на радио «Шансон», и в ней такая строчка про смену антуража. На самом деле, неважно, где вы, в дороге, на работе, дома, песни любимых артистов самого народного жанра можно слушать, где удобно именно вам. Для этого радио «Шансон» теперь всегда с вами на «Яндекс.Радио». Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет. О том, что погода шепчет, уже готова поведать группа «Сентябрь» на хорошем радио.
1: Слухи тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Реклама.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области – без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Явка на выборах в Государственную Думу в Москве превысила 45%. Об этом сегодня сообщил Центр избирком. В количественном выражении выдано почти 3,5 миллиона бюллетеней. Система дистанционного электронного голосования в Москве при этом продолжает подвергаться масштабным кибератакам. Однако онлайн-голосование продолжалось без перерывов, а за ночь свой выбор сделали около 100 тысяч человек.

Избирательные участки сегодня будут работать до 20:00. Количество кинотеатров в городах-миллионниках к сентябрю уменьшилось. Сокращение составило 2%, и сейчас работает 380 площадок, сообщает ТАСС. В Москве, по данным аналитиков, напротив, число кинотеатров выросло до 131. Положительная динамика может быть связана с открытием ряда проектов от Москино и более высокой устойчивостью столичного рынка к экономическим колебаниям. В региональных городах-миллионниках сокращение числа кинотеатров отражает давление растущих издержек и конкуренции с онлайн-платформами. Совместное проживание без регистрации брака в России не дает паре никаких прав и обязанностей, свойственных официальному мужу и жене. Самого термина «гражданский брак» в российском законодательстве нет, рассказали в Общественной палате. В нашей стране признается только брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Если мужчина и женщина живут в официальном браке, то их отношения регулируются преимущественно семейным кодексом. Если брак не зарегистрирован, то гражданским. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон».

бежали прочь. И лежали сложены мы с ней, словно два билета на один сеанс, на большой сеанс под названием «Ночь».

каждая ночь не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: я в крошечном греюсь тепле.
1: Да уж, когда осенью возвращается летнее тепло, оно действительно крошечное, но хочется надеяться, и Вит верит. Ваш покорный слуга в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Что даже если благоволить погоду сегодня где-то в каком-то регионе не будет, отогреется душа обязательно благодаря хорошим песням, которые звучат на радио «Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: А до курка в банках пухнет.

есть в жизни красота, но добавлять красоты Александр Розенбаум в эту жизнь с помощью фильма о себе ну никак не хочет. Спрашивает артист, а чем он, собственно, интереснее Ване, например, Иванова, фрезеровщика? Чем он более нужен обществу? Пусть обо мне снимут что-нибудь лет через 30-40, говорит Александр Розенбаум, вот если этого заслужит. Снимут? Большое спасибо. Ну, как-то смешновато артисту вот это все, тем более самому подобного хотеть. Следом за песней «Братан, крестики-нолики» в эфире хорошего радио, потому что музыки много, а шансов он один.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
0: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

Азика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водят в баню мама, папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАК?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мама?»

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

Чупчики Кучерявым, Алексей Петрухин в эфире Хорошего радио. Только-только вместе с визави Анной Семенович отснялись для программы «Песни от всей души» одного из центральных каналов. И скоро эта передача будет в телеэфире. Ну, а песня Чупчика побывала на волне Хорошего радио. А ты слушаем дальше. Лето — это маленькая жизнь и матерая любовь на радио «Шансон». Скоро.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеке.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Женушка, такое слово есть. Слово всем знакомое, родное. Женушка, что в мире лучше есть. Слово неизменно дорогое. И куда б ни бросила судьба, что бы ни случилось с тобою, радость ли беда, горе ли нужда, всюду и везде она со мною. Радость ли беда, горе ли нужда, всюду и везде жена со мною. И я скажу, любя, верная подруга моей жизни,

Вот и человека не жалею. Женушка ты, милая моя, постепенно образ твой тускнеет. Мраморный твой лобик вижу я, сеть морщинок нажитых со мною. Молодость пройдет, жизнь свое возьмет.

0: Ну, некоторые женушки, жены, вот как говорят, любишь, докажи. И замечательная поездка на турецкий берег, туда, где споет Михаил Шафутинский, это ведь прекрасное доказательство ваших отношений. На 6 музыкальных вечеров можно рассчитывать на нашем бархатном шансоне. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Ну и в эфире хорошего радио Михаил Шафутинский споет.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон». 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Огромный!

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11 утра в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений в вузы на платные места. Кроме того, сегодня завершается приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования. Уточняется, что на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры приемная кампания завершится 30 сентября. Прием в аспирантуру закончится не позднее 30 ноября. Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android. Однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple. Сейчас 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Основные факторы ускорения

Влияющие старение, хронический недосып, курение, алкоголь, избыток сахара и сидячий образ жизни. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на мнение врачей Госуниверситета просвещения. Также отмечается, что вредят молодости и мимические привычки. Поджимание губ, прищуривание, сморщивание лба и трение глаз создают микротравмы кожи и добавляют морщины. Кроме того, длительный наклон головы при работе с телефоном ведет к перенапряжению шеи и ухудшению цвета лица. К тому же это негативно влияет на здоровье спины. Температура до плюс 20 градусов и небольшие дожди ожидаются в Москве завтра, в понедельник. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в понедельник скажется влияние североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится и во второй половине дня начнутся небольшие дожди. Скорость ветра при этом составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и остановится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

честной народ, ну или, по крайней мере, большая часть сегодня отдыхает, потому что воскресенье, ну а остальные мечтают о том, что могли бы отдохнуть, может быть, даже и сбудется. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. После композиции «Дяди Вова», «Не люби меня» уже разыгрывается песня, и чуть позже песню «Петушки» услышите на «Хорошем радио».

знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева

0: желаю, даже и врагу.
1: Москва, петушки в исполнении Лесоповала на хорошем радио. Один из участников коллектива, Илья Ефимов, внес ясность. Сейчас много слухов бродит о том, что уходит он, мол, из группы. Нет, никуда не уходит. Успокойтесь. Подтверждение можно найти на наших официальных страничках шансона в соцсетях.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-70-70.
4: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
5: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
5: 0+.
6: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
7: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте «Желюзинск.ру».
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

А там, на столичной лайф-арене, 14 ноября найдете удовольствие и радость от всенародной танцплощадки «Эх», разгуляя огромное количество артистов, среди которых будет и Стас Михайлов, его песня «Там за горизонтом» отзвучала на хорошем радио, будет Анатолий Полотно, будет Федя Карманов и много кто еще. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за подробностями. Возрастное ограничение 12+.

маски в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю.

замужем. Почему? Мне здесь нечего делать, да и климат не тот.

0: Почему?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
10: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские очи мои.

не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня. Под черемухой девушка смелая в первый раз целовала меня. В сердце вспыхнул пожар, и, наверное, не погаснет уже никогда. Так горячо.

земле я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

Не тенью, но все же ускользну из эфира очень скоро. В студии «Хорошего радио» был ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до выходных. Ну а очень-очень скоро появится у микрофона Ольга Шатрова. Настраивайтесь на хороший, на мажорный лад. Вместе с ней проведете ближайшие несколько часов, интересных часов, под хорошие песни.

0: Реклама. В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября сыр «Пиковая дама» 65 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто». Южное шоссе 14Б. Напротив ТК «Амбар». Телефон 846-211-1095.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Полдень в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Условия голосования в недружественных государствах оцениваются как сложные. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что термин «недружественный» слишком мягок в отношении государств, препятствующих волеизъявлению россиян. Для соотечественников за рубежом организованы 333 избирательных участка в 152 государствах. В большинстве стран участки работают только 20 сентября. Голосование проводится бумажными бюллетенями. На Камчатке и Чукотке избирательные участки уже закрылись. Идет подсчет голосов. Индия решила не отказываться от российской нефти. Глава ведущего индийского независимого аналитического центра GRTI Аджай Шривастава выступил за то, чтобы Нью-Дели не отказывался от российской нефти в угоду США, жертвуя своей энергетической независимостью. Его цитирует издание Moneycontrol. По его словам, Индия должна продолжать закупку выгодной российской нефти, которая помогла укрепить энергетическую безопасность страны и сдержать инфляцию. Но в то же время следует вести переговоры с Америкой. Китай в этом году экспортировал в Россию более 688 тысяч автомобилей, вдвое увеличив поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Согласно опубликованной статистике, по стоимости экспорт авто из Китая в Россию за минувшие 8 месяцев перевалил за 9 миллиардов долларов. Также фиксируется резкий всплеск интереса к поддержанному транспорту из Поднебесной. За те же 8 месяцев объем перерегистрации китайских автомобилей

пробегом вырос на треть. В следующем году россиян ждут 7 коротких недель, 2 трехдневных и 5 четырехдневных, следует из постановления правительства. 3 рабочих дня вместо 5 выпадают на февраль и ноябрь. 2 недели по 4 рабочих дня будут в мае, по 1 в марте, июне и декабре. Всего в следующем году у россиян, которые трудятся на пятидневке, будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

0: самогонщик. Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна, милее сердцу и дешевле самогонщик.
1: Сегодня царит настроение выходного дня. Хочется не драмы, а легкости и возможности посмеяться над мелкими неурядицами прошедшей недели. И песня Михаила Шуфутинского говорит: «Вагончик жизни должен катиться не под уклончик, а по восходящей». Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Будем вместе сегодня искать поводы для отличного настроения.

0: вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста. Просто обними. Обними.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

правило, новую жизнь хотят начать с понедельника или с Нового года, но стоит ли ждать? Ведь понедельник — это просто день недели, а 1 января — это просто дата в календаре. Идеальные условия почти никогда не наступают, всегда будет что-то не так. Усталость, дедлайны, погода. Вот если ждать, пока все сойдется, можно вообще ничего не начать. О жестоких уроках любви далее. Алена Петровская и Евгений Росс.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
0: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров, «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов, Владимир Черняков и Ева Амурова, Рада Рай и Руслан Швыдченко, экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: так же не стой. А ты все так же не с тем. И не сойди за чертой. И не уйди от проблем. А я все так же вдали. Твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли. Обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

жива, с волнами балуется. Я зашел поужинать в ресторан на улице.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

у перелетных птиц каждый год точный маршрут. Вот и у нас есть маршруты, которым мы не изменяем. У вас есть возможность попасть на легендарный концерт на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в Лайф-Арену. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене. Есть возрастные ограничения 12+, учтите это.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: О, РБВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, народ, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети. Как смотрят дети, но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком. Слишком рано, когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лошадь. лазарет, я там валялся, Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, ее, как водится, простил. Того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, я повстречаю.

самом страшном гуле. От огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я забыл, кто я. И в тот же миг в наушниках зацокал высокий крик, идущий на таран.

вокруг Земли. Делегат планеты Хабибулин приземлился от людей вдали. Но когда вблизи краса земная заслонила свет небесных снов, он забыл, как родина родная называет собственных сынов. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин,

я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу слов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин,

свернем с курса отличного настроения, а посему, если хотите подарить улыбку для своих родных и близких, то приглашаю вас поучаствовать в рубрике «Мобильные выходные». В конце каждого часа буду передавать ваши приветы, обращайтесь. А вот сейчас привет летит Александру в город Чистополь, сестре Диане в город Набережные Челны. Это Роман. Спасибо вам.

0: Реклама. В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября рыба форель радужная 599 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон». 377-70-70.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Расставание. Как наказание, что поделать, я вечный странник.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В общественной палате призвали родителей брать детей на избирательные участки. Это нужно, чтобы сформировать правильную модель поведения, донести важность электорального процесса, считает член УП Евгений Машаров. Он также подчеркнул, что, несмотря на все попытки внешних угроз, голосование идет в штатном режиме, явка избирателей высокая. По последним данным Центра Сберкома, она уже превысила показатели 2016 года, вплотную приблизившись к отметке в 48%. Тем временем на Сахалине и Курильских островах голосование на выборах депутатов Госдумы завершилось. Все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Власти региона заявили, что нарушений в ходе голосования не выявили. Система видеонаблюдения, по их данным, работала в штатном режиме, а перебои со связью, зафиксированные во второй день кампании, не повлияли на работу участков и процедуру голосования. Россия и Индия продолжают диалог о безвизе для туристических групп. Об этом заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Стороны надеются выйти на наиболее комфортный для всех режим взаимного посещения стран. Кроме того, как сообщает газета «РУ», групповой туристический безвиз не знаком индийцам, поэтому они оценивают его выгоды и возможные негативные последствия. После встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии в декабре 2025 года стороны договорились начать работу в этом направлении. Закрытые мусорные баки и своевременный вывоз мусора помогут защитить животных. Зоолог Надежда Чистякова рассказала, что одними из любителей забираться в мусорные контейнеры являются еноты, которых можно встретить на юге России. Питание, найденное возле человеческих жилищ, рационом для животных вредно. Оно ведет к проблемам с печенью и другим болезням. К мусорным контейнерам в поисках пищи также могут подходить и медведи. В регионах, где это может произойти, очень важно вывозить мусор своевременно, а контейнеры держать закрытыми всегда. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, днем ожидается до плюс 20. Виталий Байкалов, Объединенная служба информации.

руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: тебя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Легендарная песня открыла новый час на радио «Шансон». В тексте есть строчка про веселую жизнь и нелепую смерть. Вот многие слушатели после трагической гибели Михаила Круга восприняли ее как пророческую. При этом сам Михаил Круг к написанию этих слов отношения не имел. Текст целиком создал Вадим Цыганов. Не надо обладать способностью предсказания, чтобы понять, что за воскресным днем придет понедельник. И я хочу пожелать вам, чтобы этот день зарядил вас спокойствием и легкостью. Вот так, чтобы к понедельнику вы подошли с мыслью не опять работа, а ощущением, что я отдохнул и я готов. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

только что стали свидетелями очень честного мужского разговора о времени, дружбе, утрате. Интересно, как в песне юность не исчезает бесследно, а продолжает жить внутри взрослых людей. Даже когда ты давно не школьник, внутри все равно живет тот мальчишка, который ждет звонка на перемену. И эта особенность возвращает нас в детство. Это вот одно из таких главных подарков дружбы. Вот говорят, что если артист на сцене, то он всегда рассматривается под лупой. И тому подтверждение песни Григория Лепса.

0: улыбнешься осторожно.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
3: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
3: 0+.
4: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
5: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
6: Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-70-70.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
8: Пусть твой

Я тебе отдам все, только растопи лед, только растопи снег.

Лёвка Паганини, если разозлится, он своей скрипкой всех с ума сведет. А если сунуть четвертак, так он сыграет и не так.

шумном балагане мы с вами можем оказаться и в рамках всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 14 ноября на столичной Лайф-арене. На сцену выйдут легенды радио-шансон Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чебик», «Холла» и многие другие любимейшие артисты. Ждем с нетерпением встречи и с друзьями со всех уголков нашей необъятной страны. Есть возрастное ограничение 12+.

0: шансон, реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера Астория Гранде. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон». Если и вы хотите быть услышанными, то обращайтесь в наш эфирный чат по номеру телефона +7 909 955 103 и 0. Наш чат эфирный гостеприимный, принимает ваши сообщения. Ну и давайте передадим уже присланное. Город Нижний Новгород на связи. Дорогая доченька Ира, с днем рождения тебя поздравляем. Желаем, чтобы любовь была и счастье, чтобы пропали все несчастья, чтобы беды уходили, ну а радость приходила. Вчера был день рождения дорогого сына Сергея Геннадьевича Кузнецова. Прошу передать им привет, ну и, конечно же, поздравления ему и его жене Танечке. Они вместе уже 23 года, и у них сердце одно на двоих. Я молюсь за их здоровье и счастье. Это любовь, да, и любовь от Тамары Кузнецова.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто». Южное шоссе 14Б. Напротив ТК «Амбар». Телефон 846-211-1095.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: вкусом. Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Сборная Москвы завоевала 11 медалей на чемпионате высоких технологий. Столичные студенты стали обладателями 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых наград в соревнованиях основного зачета по 17 компетенциям. Состязания прошли в Великом Новгороде. Главной их темой стало развитие транспортной отрасли. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Всего в чемпионате участвовало более 400 человек из свыше 200 команд. Они приехали из всех регионов России и 30 иностранных государств, в числе которых Китай, Белоруссия, Киргизия и Туркменистан. Россияне начали скупать кофемашины ради экономии. Как сообщает «Комсомольская правда», зерна дорожают заметно медленнее, чем готовый кофе в заведениях. Из-за этого люди меняют ежедневные привычки, а спрос на домашние кофемашины растет. По словам экспертов, в кофейнях основу цены составляют не только зерна. Клиенты платят за аренду помещения, работу бариста, свет, воду и логистику. Из-за этого все больше россиян учатся варить кофе дома, потому что спрос на напиток остается по-прежнему высоким. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» будут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
2: Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Гость родной мой, миленький, и как душу нараспах дверцы холодильника, я баул свой достаю, знай, мол, слыхали. Вот, ребята, говорю, на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице. Сейчас такая жизнь пошла, пусть все к черту катится. Дни хрустальные прошли, золотые ночи. Мех коллеги унесли, ваши, между прочим. Проглотил я эту боль и сказал, красавица, она мне нет, позволь, и тебя касается. Даже друг твой, как его, ну, что был завбаза, так теперь он, ого-го, в мафии, зараза. Разжрел капитан.

0: Говорят, угнали. Что ж, пора героев стих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.
1: Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». Интересно, что вот у этой песни есть две части. Сентиментальный детектив, часть 1 и часть 2. И вместе они складываются в более цельную историю. Это редкий для жанра ход, как мини-сериал, где продолжение не про новые приключения, а про развитие той же ситуации. Наша жизнь тоже сериал. Главное помнить, что мы в своей жизни главные герои. Здравствуйте, вы на волнах радио «Шансон», студии Ольга Шатрова. Желаю вам всего самого душевного и доброго. Алло, алло.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

мое тебя согреет, и между строк не будет пустоты. Я, как и ты, я тоже в счастье верю, и сквозь года, года.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: земли.
1: Когда мы не понимаем партнера, хочется верить, что это не мы не научились договариваться, а мы буквально из разных миров. Метафора из одной книги гласит, что мы с разных планет, и работает как утешение. Ты неплохой, я не капризная, мы просто разные. И вот это снижает чувство вины и делает конфликт чуть менее личным. Пусть вас не разделяет ни расстояние, ни обиды. Хороших песен с каждым днем становится все больше. А радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Ведь музыки много, а «Шансон» по-прежнему один. Это информация для лиц старше 18 лет.
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану описать.

0: Реклама. С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Second Hand».
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
3: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре, в Доме офицеров, «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. Шансон-парад. Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
4: Лето в минус? Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
7: Радио «Шансон».

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Я люблю тебя.
1: Ой, ну не надо искать причины, почему не любят. Это решается в небесной канцелярии, кто кому половинка. А вот попробовать обратить на себя внимание можно. В следующем часе у вас появится возможность быть услышанным. Программа по заявкам только для вас. Ровно в 15.00 и она озвучит ваше сообщение, да еще и музыкально оформит. Обращайтесь.
2: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только бибидастер с собой захватить.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

слушаете радио «Шансон», и в эфире «Мобильные выходные». Это рубрика, которая каждый час только по выходным передает ваши приветы, поздравления. Ну и давайте поздравим с юбилеем Надежду Ивановну Рубцову из Рязани. Желаем счастья, крепкого здоровья и оставаться всегда таким веселым и добрым человеком. Мы тебя очень-очень любим. А это семьи Бруйковых, Быковских, Земсковых и Забалаевых. Ну что ж, мы, естественно, присоединяемся к этим поздравлениям, обязательно преподнесем музыкальный подарок. Ну а я же хочу напомнить, что в следующем часе стартует программа по вашим заявкам только для вас. Обращайтесь. +7 909 955 103 и 0.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 377-7070.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Максимальное количество россиян хотят привить от гриппа. По данным Роспотребнадзора, в этом году свиной грипп может протекать тяжелее других форм заболевания. Поэтому охват вакцинации людей из групп риска должен составлять не менее 75%. Об этом пишет «Парламентская газета». Также в ведомстве предупредили, что в текущем сезоне могут появиться новые виды вируса H3N2 и H1N1. Это видоизмененные штаммы свиного и гонконгского гриппа, которым у населения пока нет иммунитета. Обновленные варианты вирусов опасны быстрым развитием осложнений, таких как пневмония и бронхит. Злоумышленники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ. Злоумышленники направляют их в преддверии отопительного сезона. Как пишет РИА Новости, в СМС-сообщениях содержится поддельная ссылка на оплату несуществующей задолженности. При переходе по ней пользователи рискуют перевести деньги аферистам. МВД напоминает, что настоящие уведомления от ЖКХ приходят только через официальные каналы и только если человек дал на это согласие. В киносети Москино 23 сентября пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к 90-летию со дня рождения Эдварда Радзинского. Зрителям представят две классические картины, поставленные по его сценариям. Мелодрама «Еще раз про любовь» Георгия Натансона снята по пьесе Радзинского «104 страницы про любовь». В 1968 году она стала лидером проката. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Вторая лента «Каждый вечер в 11» Самсона Самсонова, вышедшая в 1969 году. Вход на все показы бесплатный. Необходима предварительная регистрация. Заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек, цена юаня – 12 рублей 57 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Вот и настал долгожданный час нашего с вами общения. Программа «По заявкам» только для вас в эфире радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова. Я вас приветствую и приглашаю поучаствовать. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал «Макс» по старинке, через СМС. Ну или же оставляйте свои весточки на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Сегодня отмечается официально День рекрутера в России, День работников леса, Всемирные дни риса и чистоты, ну и луков праздник, а вот неофициально День поздней любви. Ну, более камерный и личный праздник, посвященный теплым чувствам. Ну и давайте начнем программу вот с какого поздравления. Любимое радио «Шансон», сегодня праздник лесного хозяйства, и от всего солнечного Крыма и города Симферополя хочу поздравить всех начальников, директоров, лесничих, лесников, рабочих с этим праздником. Они столько вложили сил на эту лесную красоту. Ялтинский лесхоз, Алуштинский, Бахчисарайский, Симферопольский. Пожелайте им здоровья, радости.

0: счастья, удачи, любви. И пусть будет у них жизнь полна чудес. Ну, я думаю, что всем посетителям лесов тоже такое пожелание. Это Станислава Антоновна Шарапанюк.
1: Будет день наполненный до края, много будет правильных тостов. Не забудьте рюмки поднимая, то сказать...

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
4: для... Ну что ж, продолжается программа по заявкам только для вас на радио «Шансон». Николаевич Димахин из города Пензы, а на данный момент из города Твери, из карьера в СМ Борцина, желает Ренату Жидунову отличной смены. Ренат рулит 300 самосвалами, организовывает такое движение без простоев и задержек, удел сильных. Спасибо, Ренат, так держат. Привет Иришке Соловьевой с Луганска, я ее сильно люблю. Ее Павел. Хочу передать привет всем слушателям от Альбины из Оренбурга. Бабье лето в самом разгаре. В Оренбурге плюс 25. Вот это да, солнечно и тепло. А сейчас Альбина даже солит арбузы на зиму на даче. Ох, я думала, что это только фигурально выражаясь, говорят, что солить арбузы. Видимо, это очень вкусно. Наталья из Астрахани к нам обратилась с желанием передать привет любимому мужу Сергею Нестерову, который сейчас в гараже занимается ремонтом своей любимой красавицы, то есть машины. Люблю его и обожаю. Привет мужу Виталию Новожилову и от жены Надежды. Ну и, конечно, в дополнение слова. Милый, я так тебя люблю, как никто и никогда. Ты мое счастье. Ты моя жизнь.
5: В пересечении следствий и причин

конечно, есть заморские края. И много, в общем, всякого чего-то. Но праздник — это только ты и я. Все остальное, в общем-то, работа.

Алевтина верещит, но и я не лыком шит. Не куплюсь на женские капризы. Не открыла, ну и путь, все равно своего добьюсь. Я вообще настойчивый.

0: Реклама.
1: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: В Находке продукты по разумным ценам. С 17 по 30 сентября колбаса краковская 199 рублей 99 копеек за 400 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
5: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-70-70.
6: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
7: С 12 сентября в Самарском цирке.
6: 0+.
8: С 20 сентября в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» скидка на все 50%. 24 сентября грандиозный розыгрыш призов и подарков. Нам 26 лет. Не пропустите «Планета Секонд-Хенд».
9: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

На календаре 20 сентября, и сегодня, да, праздничный день для Софи Лорен, итальянской актрисы и певицы, а также в этот день появился на свет Григорий Поженян, советский российский поэт и писатель. Ну, давайте поздравим лучших именинников среди наших слушателей. 20 сентября отмечает день рождения золотая Тамара Тимофеевна Барамонова. С днем рождения тебя! Поздравляем! Здоровья! Пусть в душе всегда цветет весна. Твои самые любимые великие луки, видимо, все жители. Поздравьте, пожалуйста, нашу подругу из города Ярославль, Любовь Морсову. С днем рождения, дорогая подруга, поздравляем тебя. Пусть все мечты исполняются, счастливые дни продолжаются, улыбки не кончаются. Пусть тебя окружает любовь и счастье, забота. Желаем крепкого здоровья, терпения, хороших друзей. Оставайся такой же жизнерадостной, прекрасной и неповторимой. Это друзья из Красногорска, Кирилл и Светлана. Программа по вашим заявкам продолжается. Плюс 7-909-955-103-0. Жду от вас участия через портал Макс, через СМС или через наш официальный сайт. We'll be right back.

свечи в день рождения – такой простой жест, а сколько в нем смыслов – это и прощание с прошлым годом, и надежда на новые, почти детская вера в чудо. Пожелания через радио «Шансона» – тоже чудо, они обязательно осуществятся. Давайте поздравим именинников, поздравляем с днем рождения дорогую, любимую мамочку и бабушку, родину Зою Александровну. Ты нужна нам как воздух, ты необходима как солнце. Будь здоровой, счастливой и просто будь рядом. Любим тебя, дочь Наташа и ее семья из города Москвы. Поздравление летит из города Березники в Пермь. С днем рождения Наталью Шейну, мою сестру. Торопимся всегда, мы суетимся и в буднях забываем про себя. Но повод есть слегка остановиться. Сегодня день рождения у тебя. Так расцвети улыбкой прекрасной. Смахни небрежно с плеч ты груз заботы. Наслаждайся мигом, ты бесценным, бесценным. Тени грусти и пустых хлопот. Поверь, минуты эти золотые нам очень важно в жизни сохранить, когда бывает трудно и печально, достать их, чтобы заново прожить. Хочу, чтобы заветная твоя мечта непременно сбылась в этом году, и еще желаю всех благ в невероятных количествах. И пусть в этот день ты просто будешь сиять от счастья. Это Андрей Мартыненков. Поздравляем с днем рождения и Петра Ивановича Бакланова. Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Семья и дети, а также внуки. Поздравляем Романа Рольского с днем рождения. Милый, всех благ тебе, здоровья. Папа, сын Антон, дочь Саша, Волгоград. Продолжается программа по заявкам только для вас на радио «Шансон». Ну и, конечно же, для всех именинников звучит музыкальный подарок от Таисии «Повалить».

Петр из Польши всем слушателям радио «Шансон» желает много времени на мечты, увлечения и здоровья. Я вас очень люблю и обожаю радио «Шансон». Отдыхаю и слушаю вас в лесу на даче деревни Докторце. Привет, Иванушке. Желаю удачной новой недели. В дополнение еще и поцелуй от Коли. Ульяновск с нами на связи в этот день. Поздравляет семью Ахмедзяновых с годовщиной свадьбы. 23 года вместе. Дальше больше. Мы вас очень сильно любим. Милый Ромочка Бабанин, я тебя «Все получится», твоя Рита.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлении узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах. Водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
15: «Эх, разгуляй!»
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Ну, а мы продолжаем радовать и радоваться вашими смс-ами. Привет любимой семье Анастасии Капурской, любимой внучке Анюте. Она пошла в этом году в первый класс. Я ей желаю хорошей учебы. Это Людмила Михайловна Фишер из города Красноярска. Привет любимой маме Светлане Тимохиной и жене Анечке. Люблю вас сильно. Это Артур из Москвы. Дорогие мои братья-дальнобойщики Коля Макаров и Саша, хорошей вам дороги, мои любимые. Видимся с вами очень редко, но я вас очень-очень люблю и скучаю. Счастья вашим семьям и благополучия. Это ваша сестра Надежда Новожилова. Пропадая от любви к Алсу Абрамовой. Алсу, я тебя люблю. Буду любить тебя вечно и всегда лететь небесным блаженством. Все мои мечты, Алсу, быть с тобою рядышком. Навеки твой Марк. Ульяновская область, город Сенгилей. На связи. Всем привет. Шансон супер. Да, вот я тоже подпишусь под этим. Не так много времени у нас с вами осталось в запасе. Плюс 7-909-955-103-0. Успейте поучаствовать.
18: Я тебя в прихожей обниму.
0: шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: это все.
1: И вновь ваши приветы на волнах радио «Шансон». Любимая радиостанция. Прошу поздравить моего любимого мужа с днем рождения. Он лучший мужчина на свете. Я его очень-очень люблю. Это сообщение Игорю от Светланы, лучшему рыбаку. Город Нижний Новгород, дорогая доченька Ирина, с днем рождения. Поздравляем и всего-всего желаем, чтобы любовь была и счастье, чтобы пропали все несчастья, чтобы беды обходили. Ну, а радость приходила. Будь здоровой, красивой и еще самой-самой счастливой. Крепкого здоровья и хорошего настроения. Это пожелание от бабушки Сони и Егора. Привет семье Калиниченко. Сидим на даче, жарим шашлыки. Отдельный привет Гене и Саше. Мы вас любим. Ну и спешу поздравить нашего друга Женю с днем рождения. Увы, сообщение без подписи.

Пролетело отведенное нам время. Ну что ж, вечерний выпуск, если что, вам в помощь. Оксана желает хорошего отдыха девчонкам, Настюше, Елене, маленькому Сашеньке. И поздравляет Елену Логачеву с днем рождения. Оставайся такой же красивой, легкой, жизнерадостной. Любви тебе и счастья. Племянницу Киру Кошенкову с днем рождения. Крепкого здоровья. Ну и пожелание учиться на пятерке, спортивных достижений. А самое главное, стать чемпионкой и завоевать золотую медаль в синхронном плавании. Это поздравление от дяди из Оренбурга. Поздравьте, пожалуйста, с юбилеем, с 80-летием удивительную женщину и прекрасного врача-офтальмолога Наталью Вячеславовну Гурович из города Бор, Нижегородской области. Здоровья, долгих лет жизни, благополучия вашему дружному семейству. Ну и низкий поклон от благодарных пациентов. А надо сказать, что Наталья Вячеславовна до сих пор трудится. Это Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Ну что ж, программа по заявкам подошла к концу. Остается только время для музыкального подарка.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне отправятся на новогодние праздники в Азию. Спрос на курорты региона начал расти еще в 2025 году и продолжает увеличиваться. Для пляжного отдыха зимой основным направлением остаются Китай, Вьетнам и Таиланд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Кроме того, в этом году доля международных ранних бронирований выросла до 52% против 42% годом ранее. Эксперты связывают рост с увеличением числа путешественников и с расширением предложений. Тем временем Россия и Индия продолжают обсуждать запуск безвизового режима для туристических групп. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель главы МИД Андрей Руденко. Отмечается, что сейчас у Индии нет группового безвиза ни с одной страной. После завершения переговоров Россия может стать первым государством, с которым такой режим будет установлен. Кроме того, страны ведут переговоры об отмене визовых сборов для туристов. В октябре в Москве может повториться бабье лето. Прогнозируется большое количество солнечных дней. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, во второй месяц осени в регионе ожидается меньше осадков, чем обычно, что повышает вероятность солнечной и относительно теплой погоды. Синоптик назвал это явление реинкарнацией бабьего лета уже в октябрьском варианте. В Москве прошел забег на каблуках. Необычные соревнования состоялись в Олимпийском комплексе «Лужники». Как пишет российская газета, участницы бежали на каблуках не ниже 5 сантиметров в формате эстафеты 4 на 200 метров. Кроме того, дресс-код предусматривал красивое платье и макияж. В забеге могли участвовать только девушки. В эстафете бежали команды по 4 участницы. Каждой нужно было пробежать дистанцию 200 метров. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Мехмед Хусейн в СССР был не просто певцом, он был символом чего-то красивого, далекого, заграничного, но при этом удивительно близкого и понятного. Его мягкий голос на фоне советской действительности звучал как глоток свежего воздуха. Глоток свежего воздуха вам гарантирован и на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Это уж прям вот-вот-вот-вот на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Приглашаем вас, если вы старше 12 лет. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие артисты. Подробности на radioshanson.ru. Михаил Бублик, участник «Бархатного шансона», далее на наших волнах. С вами Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вместо книжек я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

топоря, что лучше было мне податься в слесаря. Ну кто, как стеклышко прозрачный, господа, меня бросайте, вот вам камень и айда.

многом мы действительно сами определяем свою траекторию. Не в каждой мелочи, а в крупных развилках. Куда пойти учиться, с кем общаться, что делать, когда стало тяжело. И да, надо понести наказание за содеянное, при том, что урок получен и выводы сделаны, но год за два не считается, увы. Много хороших песен у группы «Лесоповал», и с каждым днем песен, в принципе, новых становится все больше и больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Дори стала заглавной песней одноименного альбома, который вышел в 96 году. В него вошли треки, написанные в 95-96 годах. Именно после этого релиза к музыканту пришел всероссийский успех. Надо сказать, песня стала одной из знаковых в творчестве Сергея Наговицына. В ней удачно соединились его характерный стиль, вот смесь городского романса, блатной лирики и танцевального ритма. Ну и личная манера исполнителя, конечно. Ну а сейчас чувственно о чувствах Рада Райхера.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

чайной кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

забот не в проворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки одуванчика порой. Летим

Рущевки старенькой, где вся родня жила, как деду с бабушкой она и нам пила, где сплетни вечные, дела.

0: На старой кухоньке играет радио «Шансон», а в эфире рубрика «Мобильные выходные». Привет, любимая Настёня Сластёна, люблю тебя безумно, лисёнок, ты самая лучшая, это Валера из Твери. Привет летит в город Волгоград, семье, сыновьям, Григорию, Александру, любимому мужу Александру. Особенный привет, потому что он готовит лагман на костре. Люблю вас, это Татьяна. Ну и пожелание всего самого доброго маме Гале, летит в Рязань. Здоровья вам и сил, и любви от близких.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 377-7070.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. За время проведения выборов 2026 жалоб в Центральную избирательную комиссию практически не приходило. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня. Ранее Владимир Путин называл текущие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Банкротам в России придется объяснять траты на рестораны и такси. Как пишет Лента.ру, банки стали изучать мелкие расходы должников, чтобы доказать, что у клиента есть средства на обслуживание кредитов. Чтобы оспаривать право на банкротство, суды обращают внимание на данные агрегаторов каршерингов и сервисов по доставке еды. Также под проверку попали и соцсети, в которых потенциальные банкроты публиковали фотографии о дорогих путешествиях, брекетах и покупках новой техники. Улицу Академика Черенкова продлили до Калужского шоссе в Троицке. Там сделали 4 полосы движения, по которым будет следовать наземный городской транспорт. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин. В рамках работ специалисты также оборудовали съезд на улицу Академика Дыхне. Всего было построено и реконструировано около 2 километров дорог, благодаря чему снизилась нагрузка на существующую улично-дорожную сеть, а поездки стали быстрее и удобнее для тысяч москвичей. Россия стала лидером рейтинга самых кошачьих стран мира. Исследование показало, что хотя бы одна кошка имеется у 59% российских семей. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на аналитиков. Второе место заняли несколько стран Восточной Европы – Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связали популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительной самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству по сравнению с собаками. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

тебя. Море, свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет. Мне бы из бухты той

Привет, Михаила Круга из Слуцкого. Игоря. Это не соревнование голосов, а диалог двух близких по духу людей. Их интонация дополняет друг друга. У Круга узнаваемая исповедальность, а у Слуцкого теплая и чуть надрывная подача. Вот вместе они и создают эффект доверительного разговора, будто двое старых друзей вспоминают общее прошлое. Сегодня отмечается неофициально день спонтанных чаепитий. Отличный повод прерваться на паузу и выпить чашечку ароматного чая в одиночестве, ну а лучше, конечно, в компании друзей и радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова.

0: часто вижу я сон.
1: Этот хит на все времена появился за одну ночь. В это, конечно, сложно поверить, а вот движение вальса «Бастон» показались Розенбауму идеальной метафорой для осеннего настроения, кружения листьев, красивого увядания природы. Отсюда и возник центральный образ песни: на ковре из желтых листьев танцевала в подворотне осень вальс «Бастон». И мы будем танцевать этой осенью. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляет» 14 ноября в «Лайф-арену». Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-70-70.
4: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
5: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
5: 0+.
6: Лето в минус. Скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

словно невзначай дрогнули твои губы. Где они сейчас, радости былых лет? Что-то говорить, что-то обещать глупо.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть, только...

Мне колечко даст браслетом, мне колечко даст на счастье.

Свитер – это теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме. Осень на радио «Шансон».

право хотеть любви для себя, а не для кого-то. Это запрос, который не устаревает. Вот поэтому песня Любови Успенской любима до сих пор. Нам порой так необходима поддержка. Ты красивая, ты справишься, ты не обязана быть удобной. Ну а далее нам предстоит виртуальное путешествие. Присоединяйтесь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В рамках мобильных выходных подругу Наталью Григорьевну. Григорьеву с юбилеем. Она не просто подруга, она мне как сестра. Люблю ее очень-очень. Это Ольга. С днем рождения, Александр Александрович Дубовец. Здоровья, счастья, успехов в труде. Это пожелание от Николая Димахина из Пензы. Ну что ж, на этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова. Хорошего вам, доброго, уютного вечера.

0: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Сажусь я в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме.

Прощай, Нагаевский причал, 5 лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

на данные таможни. Падение в месячном выражении оказалось еще более заметным. Объем поставок сократился почти в 2,5 раза по сравнению с июлем. Однако, несмотря на снижение, Россия сохранила место в пятерке крупнейших мировых импортеров китайской продукции. По итогам августа страна уступила только Малайзии, Вьетнаму и Гонконгу. В Москву на следующей неделе придут дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в столице с понедельника похолодает. Это произойдет в преддверии астрономической осени, которая наступит 23 сентября. В воздухе появится тяжелая сырость, влажность увеличится до 100%. Особенно сильные осадки ожидаются во вторник и четверг. Отмечается, что температура начнет снижаться. Ночью она составит от плюс 6 до плюс 11 градусов, а днем от 11 до 16 тепла. Грибникам для похода в лес рекомендуют выбирать яркую одежду, к примеру, желтого, оранжевого или салатового цветов. Такое предупреждение дала член Санкт-Петербургского микологического общества Марина Струк, пишет «Москва-24». По ее словам, камуфляж лучше оставить охотникам, а грибнику важно быть заметным. Это помогает не только спасателям в случае необходимости, но и самому человеку быстрее обнаружить клещей на светло-ветлой ткани. Также с собой в лес необходимо брать дождевик, резиновые сапоги, необходимые лекарства, громкий свисток для отпугивания зверей, фонарик с запасными батарейками и компас. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Наш родной Иван Кучин с одним из узнаваемых душевных хитов в таверне. Добрый воскресный вечер. Вы на радио Шансон, с вами Рита Виноградова. Воскресенье день особенный. Мы понимаем, что еще выходной, но где-то уже начинает появляться мысль: так, завтра понедельник, а что я там обещал сделать или начать делать? Поэтому сегодня предлагаю никуда не торопиться. Еще немного побудем в этом вечере, послушаем хорошую музыку и просто проведем достойно это время. Всем, кто в дороге, на работе, на кухне или, может быть, на даче, отличного настроения во все уголки нашей страны.
1: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сколько чудес за туманами кроется. Не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу.

же выходит, и пробовать нечего. Перед туманом ничто человек. Но от тепла человечего даже

Туман рассеивается, а мы смотрим ясно только вперед. Не будем загадывать слишком далеко. Делаем маленький следующий шаг и верим, что впереди нас ждет что-то хорошее, очень даже позитивное, приятное. А там Виктор Королев на белой карете в эфире радио «Шансон». Всем отличного вечера.

0: корейки.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Опусти мокрый занавес небес, отключи обид розетки. Не могу больше врать себе, выпускаю любовь из клетки.

0: Елена Ваенга с песней «Скучаю», а порой так хочется найти кнопку, отключить страдания, скучание и переживания. Но давайте признаем, что под музыку это делать очень даже приятно. И мечтать, кстати, тоже полезно. Больше романтики и чувственных моментов каждому, кто на волне радио «Шансон». А сейчас песня, которая трогает до глубины души. «Рождество, так хочется жить».
1: Ты знаешь, так хочется жить. Наслаждаться.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 34 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: мне улыбнись и никому другому.
1: Улыбнемся друг другу. Группа «Лесоповал» в эфире. А 14 ноября в столичной лайф-арене есть уникальная возможность увидеть группу «Лесоповал», послушать и, конечно, других легендарных артистов. Это будет долгожданный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». И мы вас приглашаем. Приходите, пожалуйста. Выступят любимые артисты Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Татьяна Куртукова и многие другие. Несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 377-7070.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто». Южное шоссе 14Б. Напротив ТК «Амбар». Телефон 846-211-1095.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
6: Льется

всю ночь гуляю. Плач, гитара, прочь, тоска. А это значит, улыбается пока нам удача.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские школьники могут применять нейросети как вспомогательный инструмент при подготовке к занятиям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Ученикам разрешается использовать ИИ для состояния.

произошло почти 3500 аварий с участием СИМ. Это на 37% больше, чем в прошлом году. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Наш главный романтик — это Стас Михайлов, который без стеснения бьет наши женские сердца. С вами Рита Виноградова. И есть люди, которые умеют создавать настроение буквально своим присутствием. Вот пришел человек, и как-то стало и теплее, и веселее, и спокойнее. А бывает наоборот. Человек еще ничего не сказал, но ты уже все понимаешь. Наверное, поэтому так важно, кто рядом, выбирать правильную компанию, которая проявляет в вас самые лучшие качества. Вы на радио «Шансон». Далее Алексей Петрухин, «Клиентка». Леночка.

0: Реклама на радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо словно в первый раз летят.

0: Она со мной.
1: Песня «Признание», пить с ней вино, лежать в ее коленях головой. Евгений Григорьев греет и душу, и сердце, а радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра в любом месте, где вам удобно. Дома, в дороге, на работе. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время года. И для лиц старше 18 лет эта информация, музыки много, а «Шансон»? А у нас один.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-7070.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин выписал расчет. Я у этой стойки не был столько лет. Не к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик,

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой,

возразил, был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно матрешка, будет все не так.

А какие нежные, важные слова. «Не покидай меня». Мы все нуждаемся в поддержке, особенно от близких, поэтому не будьте скромными на признание поступки. Всем порцию любви и радости. А далее музыкальный полет продолжим с Сергеем Любавиным. «Счастье в долгу у несчастья».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Ирина Круг, «Матерая любовь», а мы дарим лето нашим радиослушателям в октябре. Приглашаем на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие любимые артисты. Отправимся вместе в путешествие. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А сейчас летим вместе с Марком Бартоном.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На выборах в России могут ограничить право голоса граждан, заочно осужденных к лишению свободы и скрывающихся от явки в суд. Такой вопрос будет обсуждаться с депутатами после выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Центр избиркоме и Госдуме. Напомню, с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. В них в первый раз участвуют жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Тем временем явка на выборы в Госдуму побила показатели 2003 года. По данным на 7 вечера, она составила более 56%. Об этом сообщается на сайте Центр избиркома. 23 года назад явка на выборах достигла 55,75%. Губернатор Подмосковья связался с председателем избиркома, пострадавшей при атаке БПЛА в Ленинском районе. Андрей Воробьев лично позвонил Наталье Санайкиной. Он выразил ей

57% случаев. На сложных вопросах ошибка встречается в 88% ответов. Результаты такого исследования приводит газета «Ру». Также анализ показал, что бесплатные нейросети ошибаются в 63% случаев, а платные – в 49%. Среди типичных ошибок – сбои в расчетах, игнорирование предстоящих изменений в налогах и выдумывание несуществующих правил. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: вернулся.
1: Ну что, начинаем новый музыкальный час вместе с радио «Шансон» в столице. Сейчас 20 часов 8 минут, у микрофона Рита Виноградова. И нам, взрослым, иногда очень не хватает возможности сказать: «А я сегодня ничего не решаю. Не принимаю важных решений, не строю планы на 5 лет вперед и не пытаюсь все контролировать. Просто живу этот вечер». Поэтому наслаждаемся вечером. Далее Михаил Бублик.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хит на все времена от Михаила Круга «Жиган Лимон». Всем симпатичным доброго воскресенья. Осень продолжается, яркая, красивая пора и дарит столице теплые дни, чему мы, конечно, очень рады. А в ближайшее время на радио «Шансон» мы послушаем Игоря Слуцкого, «Воровайки», группа «Бумер», Вилли Тогрев, а сейчас «Радарай» и Авраам Руссо «Не сберег».

0: нужная реклама.
1: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 377-7070.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: завтра понедельник. Напомню, снова в школу и на работу. А больше половины российских родителей, живущих в городах-миллионниках, помогают детям с школьными домашними заданиями. Платформа опросила 1200 человек. 57% из них заявили, что помогают школьникам самостоятельно. 24% подключаются, если ребенок просит об этом. А 20% участвуют в учебном процессе несколько раз в месяц. Мы желаем удачи в учебе и родителям, и детям.
1: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали.

убиваю безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Неповторимый тембр Сергея Наговицына на волне радио «Шансон». 20 сентября сегодня, вечер. И пусть у каждого будет маленький повод улыбнуться. А может быть и не маленький, а серьезный повод испытать настоящее большое счастье. Очень хочется, чтобы вы поделились с нами радостью, как проводите этот вечер. Я приглашаю в следующий музыкальный. Там, по традиции, программа «Только для вас». Будем передавать приветы, поздравления, поднимать друг другу настроение. Плюс 7 909 955 103 0. Совсем скоро мы начинаем. А прямо сейчас наш любимый Михаил Захарович Шафутинский с песней «Случайность». Музыки много. «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя — бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Друзья, у нас начинается час приветов, тот самый момент, когда можно сказать дорогому человеку то, что иногда в обычной суете мы откладываем почему-то. Пишите нам, кому сегодня хочется передать привет, поздравить, поддержать или просто напомнить: я рядом, я тебя люблю и я буду с тобой. Не стесняйтесь, несколько теплых слов иногда значит гораздо больше, чем нам кажется. Плюс 7 909 955 103 и 0. Принимаем сообщения. Добрый вечер, любимый шансон. Отмечаем день рождения сына Бикина Ивана с 18-летием, которое было 18 сентября. Нажелали ему всего-всего, и чтобы исполнились все его мечты. Всем гостям спасибо. От Владимира сообщение. А сегодня день рождения у Андрея Державина. Человека, чьи песни для многих стали частью воспоминаний. Далее прозвучит одна из них. Еще Андрей Державин прекрасный музыкант, композитор. За его плечами большая музыкальная жизнь, разные проекты, сцены, дороги и, конечно, любовь слушателей. Андрей, мы вас поздравляем, желаем здоровья, сил, вдохновения, чтобы музыка по-прежнему приносила радость, счастье, хороших людей рядом и новых поводов улыбаться. Сейчас хит на все времена «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой».

0: радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Привет, привет, привет. Передаем привет и здесь, на волне радио «Шансон». И первый привет летит в Тверь моей Настёне Сластёне. Это были лучшие выходные. Люблю тебя. Обещаю, что ты мне говорила реализовать в жизни. Реализую. Даю обещание перед всеми слушателями шансона. Мы, конечно, запомнили. Это написал Валера из Твери. Люблю тебя больше жизни. Валерий влюбился, конечно, так влюбился. Добрый вечер, родной любимый радио «Шансон». Хочу передать привет Гале Хаумовой, Лене Лукьяновой. Желаю им отличного настроения. Скучаю по вам. От Александра очень просим песню «Небо над землей». Ну, мы подумаем. Передайте моей жене, котенок, я тебя очень люблю, твой Ромик написал. Вечер воскресенья, мы возвращаемся с дачи, едем уже 5-й час. Устали, осталось чуть-чуть. Передайте привет моей супруге Екатерине Трухачевой, сыновьям Матвею и Ивану. Написал нам Михаил Трухачев. Ну что, мы приумножаем любовь в программе «Только для вас». И следующая чудесная песня для вашего настроения. Thank you.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: То самое время и то самое место для тепла, уюта и добрых слов. Номер плюс 7 909 955 103 и 0. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет любимому человеку Андрею от Ирины. Люблю очень сильно его. Город Ставрополь. Мы уже делали операцию, сейчас получше, но мы не отчаиваемся, все будет супер. Мишаня, мы все преодолеем, потому что ты супер мужчина. Прости меня, если что не так. Пожелайте ему здоровья. Женушка Танчитушка, деревня Исаково, Воскресенский район. Большой оздоровительный привет от радио Шансон. Поскорее, пожалуйста, поправляйтесь. Передаю привет любимым рыбакам Антону и Лерочке из города Мурманска. И поздравляю свою подругу со второй годовщиной свадьбы. Желаю всем любви, хорошего настроения и быть на высоте от Юлии. И специально для вашего хорошего настроения Александр Розенбаум, вальс «Бастон».
1: На ковре

Программа «Только для вас» продолжается. +7 909 955 103.0. Обычный смс, портал Макс. Очень жду ваше сообщение. Хочу передать привет моей любимой Ирочке из Ставрополя и сказать, что очень ее люблю. Скоро увидимся. Командировка заканчивается. Скоро буду дома. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу передать привет другу Мигелю в Краснодар. Это сообщение от Артура. Моя самая любимая, лучшая, хорошая, прекрасная мамуля моя Аленка. Хочу, чтобы ты всегда была здорова, счастлива, любима. Очень люблю тебя, мамуля Алена. Спасибо за все. Жду братика. Такое сообщение прилетело. Хочу сказать Валерии из города Твери. Спасибо тебе за прекрасные выходные. Для меня это очень важно. Я верю, что твои мысли и планы в жизни обязательно реализуются. Мы рядом, и это важно. Твоя Настена. А как же здорово, когда вот существует взаимная любовь. Я хочу всем пожелать самой искренней, настоящей любви. Добрый вечер, радио «Шансон». Передайте привет любимому мужу Антону Попову из города Мичуринска. Проводим последние теплые деньки на даче. Его любимая жена Мариночка. И следующая песня для всех. Давайте друг друга радовать. Пишите сообщения, еще есть возможность. Хорошего вечера всем.

А в этот осенний вечер я, Рита Виноградова, хотела бы признаться вам в любви, наши дорогие радиослушатели. И пожелать вам всего самого светлого и хорошего. Благодарю за ваши теплые слова. Мы завершаем час приветов. Добрый вечер, радио Шансон. Любимый Леша Лебедь, тебя очень ждут с охоты, жена и дочки. Приезжай быстрее домой, любим. Привет, любимая радиостанция. Передайте привет моей любимой девочке. Поздравьте ее с 15-летием совместной жизни и наступающим днем рождения. Люблю ее очень, написал муж Сергей. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте привет из деревни Коняшино любимому мужу Леше Борисову. Также любимому сыну Артему, любимому племяннику Владу. С наслаждением слушаем радио Шансон. Топим баньку и жарим шашлычок. Маша Борисова нам написала. А, кстати, хотелось бы вот сказать такую вещь, что психологи все чаще напоминают, что счастливые отношения – это не отсутствие конфликтов, потому что конфликты, они происходят, а умение мириться, потому что любовь – это не идеальность, а желание остаться рядом даже после трудного разговора. Я, конечно, вам желаю, чтобы трудных разговоров было как можно меньше, разговаривать. И в любом случае, конечно, помните, что программа только для вас, работает каждый день с 15 до 16 и с 9 до 10 вечера. Было несколько заявок. Чайф, никто не услышит.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте.

пагубна природа. Не отпускайте женщину на юг. У вас весной явилось чудо вдруг. Ни на кого из предков не похоже. Да и к тому же еще со смуглой кожей.

Поздний вечер в столице. Виктор Королёв с песней «А помнишь?». Действительно, после выходных или отпуска тяжело вспомнить рабочие задачи и себя серьезного. Но мы справимся, я верю в каждого из вас. Погода, природа, работа. Знаете, главное — настрой. Пусть он будет позитивным, а вечер расслабленным и спокойным. Меня зовут Рита Виноградова. А далее в эфире красивая песня про любовь от Елены Ваенги.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вагоне.
1: Александр Кальянов с песней про приметы. Мы верим в хорошие приметы и то, что на радио «Шансон» одна из них. Это сулит удачу, любовь и, конечно, душевную музыку. В ближайшее время послушаем Аллу Рид «Тату на сердце». Музыки много, «Шансон» один.
2: Печальный свет моих осенних дней.

наши имена. Я заблудилась в дальней стороне, но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь обо мне.

Будет наш сезон дождей, будет много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя. Хрупкий мир подарен нам, мы разделим пополам, любя.

красоты мечты. Под замок закрою я все воспоминания твои. Знаешь, как я тосковал, падал, а потом вставал порой. Захвати с собой любовь, приезжай без всяких слов домой.

Какая чудесная песня. Александр Иванов, группа «Ронда». Песня про любовь. Ну что, воскресенье постепенно близится к финалу. Не будем об этом грустить. Пусть сегодняшний вечер останется с хорошим настроением, любимой музыкой и каким-нибудь приятным ощущением, которое хочется забрать с собой в новую неделю. Это радио «Шансон» и я, Рита Виноградова.

0: Шансон. Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу, прости.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

Михаил Шуфутинский с песней, которая взволновала нас всех. Это «Последний полет». Далее послушаем Евгения Кемеровского «Осень в Москве». А любимых артистов можно будет увидеть, послушать на ярком празднике. Эх, разгуляй, возможность приобрести билеты еще есть. Мы ждем именно вас 14 ноября в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Горько вспыхнет густо ребенок.

0: Реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто». Южное шоссе 14Б. Напротив ТК «Амбар». Телефон 846-211-1095.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

потом за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей

Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, всё цветет.

0: Реклама на радио «Шансон». Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: ОРВ, ОКРН, 124-77-0-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай, выбирай, выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Колыхнулся и дрогнул состав.

И парнишка к решетке прибавил, взгляд прощальный на улицу бросил.

я завил, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом

других не обитаем, но для тебя всегда найдется та душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины,

0: На радио «Шансон» реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Алешка на остоженке.

почему тебя так хочется обнять? Ну почему тебя? Ну почему тебя? Ну почему тебя так хочется обнять?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» – спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесут». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же?» – сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако, а видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной, за моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
1: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: шансон, реклама.
1: Шинные диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Каретная. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай, выбирай, выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мы орлы, и пели, что твои петлы, и рюмки были нам малы, ломали стулья и столы, и много пелось, и пилось, и жизнь летела в крик.

Эльсинор. Давай махнем через забор, возьмем мотор, возьмем Кагор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки, устроим шабаш.

вернемся кушать свой кефир. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь. Пью-пью, пью, тащусь.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне. И ее я сквозь годы пронесла на себе.

запонку эту я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай.
4: Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
8: Сколько лет с тобой мы знакомы?

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая

летает в запретке, как ей от весны не балдеть. А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли. Ах, как она летает, мысли заплетает, и на сердце тает лед. А мне под вечер в клетку, но только шаг в запретку, и меня как бабочку в лед. Письма, что слетались когда-то, бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожгли.

0: мир запретки только. Бабочки на полька, а жизнь моя была и нет. Завтра прилетят на подмогу птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух. Обвыкнется и приживется, и я здесь не навсегда. И с неба однажды сорвется прямо в запретку звезда. Ах, где она летает, бродит, обитает, где на землю упадет. Прямо с неба в клетку, но только б не в запретку, ведь ее как бабочку в лед.
1: «Темная ночка» – песни, которые звучат только на радио «Шансон».

потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал нужных слов.

одиночество мое. Молодая и красивая такая, как на острове пустынном, этой ночью мы вдвоем остаемся все на свете, забывая, забывая, что чужая ты судьба, что чужая ты любовь и боль чужая, как иллюзия, как лунная тропа.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

кабанский музыкант. Ах, сколько их по свету разбросано кругом, вблизи и вдалеке. Алеша ни при чем.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные.

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: «Длинная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Нынче пробу снимаю, неспешно я. Рву бумагу.